обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка на стол. Только полз, присмиревший подрыв.

отрубили отбой. Вы егерей за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любимый кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Мне сказали они про охоту над угольями тушу вертят.

уцелевшие фронтовики. Так что егерей за кровожадность не пинайте. Вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате. Обожаем кабанов в окорогах.